0: Mestiza Rock, rompiendo moldes y fronteras. La radio de tu música.
1: Для иностранцев. Канкуй Олс, ты и вайсинрен.